0: ayuda y muy de acompañamiento ChatGPT, porque al final tienes una herramienta a la que hacerle.
1: Вот так рассказывает о своем начале своего материнства Альба Дурутия, которая стала мамой впервые в 37 лет. Материнство в Испании за последние десятилетия сильно изменилось и по обществу, и по демографии. Испания остается одной из стран Евросоюза с самой низкой рождаемостью. По последним цифрам, данным, в 2024 году родилось около 300 тысяч детей. Это примерно на 25% меньше, чем 10 лет назад. Коэффициент рождаемости 1,1 ребенка на женщину. И это намного ниже уровня воспроизводства населения. Меняется и возраст материнства. Первый ребенок появляется в среднем в 33 года, а более 10% женщин рожают после 40. Первый раз. Материнство все чаще откладывается и не всегда по своему выбору. Причины известны. Нестабильная работа, трудности совмещения с семьей, нехватка поддержки и высокая стоимость жизни. Многие женщины не отказываются от детей, а просто откладывают материнство. Но когда ребенок появляется, это часто происходит в состоянии усталости и перегрузки. В последние годы Испания расширила семейную поддержку. Отпуск по рождению ребенка 13 недель для каждого родителя с полной оплатой. 19 недель мама, затем 19 недель папа. В среднем 6 месяцев. Но около 90% матерей не берут дополнительные неоплачиваемые отпуска, потому что это слишком дорого. При этом 82% женщин говорят, что материнство ухудшает их карьерные возможности, а 86% опрошенных берут на себя основную часть, к тому же, домашней работы. И в этом контексте особенно остро звучит тема психического здоровья женщин-матерей. Специалисты говорят, женщин нужно слышать, хотя поддержки все еще не хватает. Соцсети усиливают давление. Образ идеальной матери стал почти нормой. Вот что рассказывает Мария Лопес, акушерка, специалист по просвещению. Нам продают идею, что когда ребенок появляется на руках, все должно быть только счастьем. А на самом деле у мам очень много страхов. И слыша постоянный разговор о том, что это сплошное счастье, они начинают думать, со мной что-то не так, я что-то не делаю не так. Во многих случаях этим женщинам на самом деле нужна простая вещь – признание и подтверждение их чувств. La depresión sonriente hace alusión a esto, ¿no? A esta dificultad que tenemos las madres para expresar que a veces no podemos más y que por nuestra cabeza. Мы называем это улыбающейся депрессией, когда матерям трудно признать, что иногда они просто не справляются, и в голове могут появляться очень тяжелые, даже пугающие мысли. Об этом говорит Ибоне Ольга, психиатр и руководитель Института перинатального психического здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая четвертая беременная женщина испытывает психологический дискомфорт. Тревога, стресс и эмоциональное выгорание встречаются все чаще после родов. По данным больницы Клиник в Барселоне, от 10 до 20% испанок сталкиваются с послеродовой депрессией. Ожидание, что материнство должно быть счастливым, не помогает. Если это не так, то многие женщины чувствуют вину и просто молчат. По оценке специалистов, многие случаи остаются невыявленными из-за страха говорить об этом.
2: Конечно, менталитет изменился. Это намного сейчас легче разговаривать о том, что тебе здесь сложно, когда все об этом разговаривают. Моя бабушка призналась нам, когда ей было уже 70 с чем-то лет, что у нее была депрессия, когда родилась моя мама, что она хотела мою маму выбросить через окно, а потом самой прыгнуть за ней. И это мы, конечно, мы были в шоке, потому что она никогда об этом не разговаривала, потому что никто об этом не разговаривал. А сейчас это не табу, но все равно это неудобная тема. Материнство перестает быть романтической идеей. И, конечно, неудобно разговаривать на теме, когда не все так, как ты считал, как ты мечтал. Но все равно это очень нужный разговор.
1: Дарье Березиной 42 года. В Испании она живет с детского возраста. У нее две дочки. Первую родила 10 лет назад. Затем пришла вторая. Мы разговариваем с ней о ее видении материнства и как его проживают сегодняшние мамы в Испании.
2: Ну, все было, в принципе, было нормально. Мы хорошенько, да, начитались, насмотрелись видео. Мы как, хотели быть хорошими родителями, и мы к этому очень готовились. В Испании решают быть родителями с 30 до 40 лет. Средний возраст, да, это 33-35, я думаю. Ну, конечно, это стандарты материнства, того, что от тебя ожидают, они тоже повысились. Ты не полагаешься на инстинкты, все будет нормально, там тебе свекровь, и мама тоже тебе даст советы, и все, и ты сама, это все натурально, это у тебя все придет. Нет, сейчас совсем другой менталитет. Это тоже большая нагрузка на мам, кстати, потому что мы хотим быть намного лучшими мамами. Это особо не помогает натуральному курсу материнства. То есть встречается твоя физиология со социальными стандартами. То есть мы начитались литературой, а когда родится вся эта литература, мы все забыли, перестали спать и стали просто выживать. Первый год — это темная яма, особенно когда возвращалась на работу, потому что 10 лет назад отец работал, у него не было трудового отпуска. Да, сейчас у меня есть подружки, которые не у мамы, 40 лет, они выходят на работу 3-4 месяца после родов, и папа остается еще 3 месяца. Они все равно все еще маленькие детки, но уже как-то по-другому на это смотришь, да? А когда ты должна оставлять свою маленькую девочку, которая еще 6 месяцев, которая даже еще не сидит на стуле, должна ее оставлять в яслях, то это очень тяжело. И когда у нее температура, и у тебя не с кем ее оставить, а не надо бежать на работу, потому что там особо солидарности никакой нету, и твоему шефу все равно, мать ты или не мать ты, и он хочет, чтобы ты была продуктивным работником, да, то тогда ты входишь в тупик. И это очень большой стресс.
1: Спустя 10 лет после того, как ты родила свою первую дочку, сегодня, в 2026 году, отпуск по уходу после рождения ребенка увеличился. 4 месяца у мамы, да, и 4 месяца потом у папы.
2: 16 недель — это очень мало. Конечно, мы улучшили срок, потому что, конечно, в Испании дети вообще не рождаются, то есть они уже не знают, что делать, чтобы люди решались дать этот шаг. И одна из проблем — это, конечно, совместность трудовой жизни с семейной жизнью. Феминистическое движение помогли тому, чтобы у мужчин были бы тоже эти 16 дней. Это спорный момент, потому что то тебе гинеколог и педиатр говорят, что надо давать грудь до 6 месяцев. Но если у тебя отпуск будет только 3,5 месяца, а потом надо все еще давать грудь, как это все? Это очень тяжело. Приготовить это молоко, и я тоже на работе, я уходила в зал и брала это все молоко, потом его в морозилке морозила, потом отдавала в детском саду, чтобы они в ясли ей давали, моей дочке, это свое, мое грудное молоко. До сих пор эта проблема еще существует, поэтому есть некоторые ассоциации, которые говорят, что семьи должны выбирать. Если отец и мать решают, что отец отдает свой отпуск матери, чтобы она смогла еще дальше побыть с ребенком до 6 месяцев жизни, то чтобы это было легально. Но другой сектор говорят, что нет, потому что это увеличит проблему равноправия, что папа отдаст свой отпуск маме. Мама будет больше сидеть дома, но тогда она не будет больше на работе. А если она больше не будет на работе, то когда шеф должен выбрать, кого взять на работу, мужчину или женщину, он предпочитает тогда мужчину, потому что знает, что женщина будет дольше сидеть, если она будет мамой.
1: Получается противоречие, да?
2: Противоречие между правами материнства и карьерой, профессиональной карьерой.
1: Наблюдая жизнь молодых матерей, в том числе и на работе, у меня в редакции, я вижу из того, что рассказывают, из того, что показывается, из личного опыта, вижу, что когда нагрузка родителей, папы и мамы, в этой нагрузке отец что-то делает, ему аплодисменты всего общества. Когда это делает мама, а она делает большинство, это считается само собой разумеющимся. В вашей семье это не так.
2: Но это сейчас не так. А в начале 10 лет назад это было именно так. Но это надо потихоньку менять. И я это до сих пор вижу, ну, тоже у своих подружек, у своих коллег по работе. Это надо изменять с каждой семьей. То есть это надо очень много разговаривать. И просто иногда тоже нам самим тяжело сказать: нет, давай, делай ты, потому что они же не умеют, потому что они этим не занимаются. И ты говоришь, если я не могу больше на это смотреть, я предпочитаю сделать сама, быстро. Но нет, надо ему дать, пусть он плохо сделает, пусть ребенок пойдет с каждой варежкой одного цвета и без шарфика, и не будет платочка, чтобы вытереть сопли, будет сопливый целый день, и вот с варежками разноцветными. Ничего страшного, папа это всему научится. И если он попросит врача не в тот день, и тоже ошибиться, он тоже должен понять, как это трудно, и мы должны им дать возможность ошибиться.
1: Значит, ты все-таки утверждаешь, говоришь о том, что помимо социальных сетей, помимо групп, это еще работа каждой мамы, каждой женщины у себя в своей семейной ячейке, да?
2: Да, и это надо работать над этим перед тем, как иметь детей. Это, я думаю, должен быть какой-то маленький какой-то контракт, и надо хорошо выбирать, с кем иметь детей. Партнера надо выбирать, потому что очень красиво, когда это любовь, осисяй, но когда начинается семья, это heavy metal.
1: Как ты считаешь, легко ли женщине, которая родила и которая работает, признаться, что ей тяжело?
2: Я думаю, что есть кому легко об этом разговаривать, а есть кому сложно.
1: Как ты считаешь, сейчас в 2026 году есть ли ощущение, что мама в Испании все должна успевать? Работать, заниматься детьми, быть спокойной, счастливой, красивой. Это раньше была прерогатива женщин из Центральной и Восточной Европы. Здесь же практически еще 50 лет назад женщина вела дом, хозяйство, а основным добытчиком был мужчина. Но феминистические движения и сам процесс жизни демократизации страны привел к тому, что сейчас этот вопрос стоит актуально. Кто от нее требует, что она должна и работать, и одновременно быть мамой, и быть спокойной, и счастливой, и красивой? Или ты считаешь, что вообще этого не существует в Испании?
2: Конечно, существует. Это существует, и это, я думаю, всегда существовало. Просто раньше можно было жить на одну зарплату и как-то платить за квартиру и наполнять холодильник. А сейчас это невозможно. То есть это уже не феминистическое дело, не в этом дело. Дело в том, что надо вот две зарплаты, чтобы достичь 30-го дня Ягара Финдемес.
1: Сейчас на одну зарплату?
2: Квартирный вопрос каждый раз ухудшается. То есть купить сейчас себе квартиру – это невозможно. Даже двум человекам это... Ипотека на 30 лет. Ну и вообще наши стандарты жизни, иметь машину и поехать в отпуск, и иметь очень много надежды. Это тоже, конечно, мы все в этом купаемся. И стандарты женщины, конечно, они есть. То есть все мечтают, все видят этих знаменитостей, которые сразу после родов такие все худые, и прекрасные, и красивые. И, конечно, ты тоже этого хочешь.
1: Ты подняла сейчас очень важную тему. Социальные сети, которые из материнства делают сказку. И ты говоришь, что уже есть общественные движения, ассоциации или просто группы женщин, которые реально выступают против этого, да?
2: Да, и даже в самих социальных сетях есть El Club de las Malas Madres.
1: Клуб плохих мам.
2: И мы уже много лет, они в Инстаграме, и в Фейсбуке, они вовсюду. Они об этом и говорят, что мы плохие мамы. Да, иногда я хочу съесть киндер-сюрприз моей дочки. Я вот залезла под одеяло, потом я ей помогаю искать этот киндер-сюрприз. Куда он делся? Давай вместе поищем. Когда я сама его съела вчера, когда она легла спать, я его съела. То есть имейте в виду, что ты тоже человек, что у тебя тоже есть своя жизнь, что ты тоже несовершенство, и у тебя тоже есть слабости, у тебя тоже есть плохие дни, и что не вся твоя жизнь должна принадлежать твоему шефу, твоему мужу, твоим родителям. Тем более, это мы сейчас поколение сэндвич. То есть такой момент, когда ты должен смотреть за своими детьми и за своими родителями, которые тоже стареют.
1: Судя по тому, что ты рассказываешь, вот это вот чувство вины у молодой мамы, да, когда хочется просто побыть одной и отдохнуть, а не получается, да? И судя по тому, что ты рассказываешь, женщины ищут поддержку друг у друга. Группы какие-то создаются, да, мам. Или вот, например, в твоем случае.
2: Это было после родов. Акушерка из твоей поликлиники. Они организуют специальные семинары, чтобы ты знала, что ты не одна, что тебе ни одной так тяжело, что ты не одна, кто плохо спишь, что ты не одна, кто не умеешь даже менять памперс. Ты вообще не одна, что много таких мам, как ты. Самое важное, что я сделала с тех пор, когда я родила, так это идти на эти семинары. Там началась очень большая, красивая дружба. Мы сделали группу, и вот и уже 10 лет эта группа существует. Я переехала и уже в другой город, и сейчас особо с ними не контачу, но я знаю, что они до сих пор, эти мамы, уже на совсем на другом уровне встречаются и ходят в кино, и ходят в рестораны, и тоже встречаются со своими детьми, которые уже выросли.
1: Уже 10 лет прошло с момента рождения твоей первой дочки, уже и вторая дочка тоже есть. Как ты сейчас оценишь эти 10 лет? Хватило ли тебе поддержки со стороны родителей, общества, друзей, администрации? Вообще, хватило ли тебе поддержки быть мамой после рождения детей? Где ты видишь проколы?
2: Проколы я вижу... Ну, в принципе, семья у меня маленькая, потому что мы иммигранты, у меня нет ни братьев, ни сестер. То есть это тоже очень зависит от каждой семьи. Я вижу, у меня есть подружки, у которых там 2-3 сестры, они там помогают, или там мама, у меня мама тоже, мама рабочая. Ну, как могли, все помогали, но поддержки реальной особо 100% не было. То есть каждый день как-то это было выживание, да. И проблема тоже, когда приходит лето, и когда 3 месяца каникул, эти 2,5 месяца каникул, надо найти лагерь. В Мадриде особенно очень тяжело их найти. Есть лагеря государственные, есть приватные. Частные, они очень дорогие, а государственные, там все их хотят, то ты должен вообще охотиться за этими лагерями. Это большой стресс. То есть ты должен в мае, уже в начале мая знать, что ты будешь делать. Я делать все лето, и это очень тяжело. Лето – это очень тяжелый период. Это тоже тяжело, когда у тебя болеет ребенок. То есть если у тебя ребенок болезненный, там тоже поддержки очень тяжело, потому что ты не хочешь вирусного ребенка стоять со своими родителями, которые тоже, в принципе, не заражаются. В ясли ты их не может тащить, в школу тоже не может пойти. Сейчас уже есть, наконец-то, новые права, чтобы ты мог сидеть со своим ребенком. Но 10 лет назад такого еще не существовало. Мы не знали, что делать с девочкой.

0: каждый день как на бочке с порохом, да?
1: Да, каждый день это было на бочке с порохом. Мы скрещали пальцы, чтобы, пожалуйста, чтобы завтра уже не было температуры, чтобы завтра еще чего-то. То есть, когда мы с моим мужем, да, смотрим назад, то мы видим, какой большой стресс, какие эти были трудные годы.
0: Сколько лет примерно длился этот постоянный стресс? Поиска лагеря на каникулы или поиска, с кем посидит ребенок, когда он заболевает? Проблем, насколько я понимаю, очень много. Сколько лет живет мама, папа тоже в стрессе в Испании?
1: Маленькие дети, маленькие проблемы, большие дети, большие проблемы, как говорит моя бабушка. Сначала это тяжело, то есть я думаю, до 6-7 лет. Потом они, их уже легче оставить с другими, и сами они тоже уже сами одеваются. И сами, ну, начинаются другие проблемы, начинаются проблемы уже эмоциональной поддержки, все такое. Но они, это совсем по-другому. Я думаю, что первые 6 лет это самое тяжелое. Когда они начинают уже идти в школу, то тогда уже как-то легче, хотя с лагерями у нас были проблемы, пока мы не переехали. Мы сейчас живем в маленьком городке под Мадридом, и там намного спокойнее, там намного легче это все, этот весь вопрос. Но мои подружки из Мадрида до сих пор живут на иголках. В мае месяце это просто рвут волосы.
0: Есть ли среди твоих знакомых женщины, которым, если ты помнишь, после родов эмоционально было очень тяжело?
1: Эмоционально было нам тяжело всем. Есть такой период, ну, гормональные большие изменения, да, после родов. Тебе становится как-то грустно, тоскливо. Это, ну да, это где-то две недели после родов. Это длится, не должно длиться, говорят, что больше 2-3 недель, потому что это, если оно длится больше, то нужно идти к психологу, потому что может быть уже депрессия, да. У меня знакомых нету, у которых такой проблемы было. Но тяжело, да. Самое главное, знать, что не одна, и иметь контакт с другими мамашами. Это очень важно. Потому что сейчас мы живем все в своих квартирах, все как-то изолированные от всех. То есть у нас очень много социальных сетей, реально мы живем все изолированные. И вот это фальта де трибу, племенная солидарность, когда вот ты могла...
0: В Африке, например, она до сих пор существует?
1: Ну да, это вот все детки, они там, вся ребятня вместе, и большие, и старшие там помогают с младшими, и все такое. А сейчас такого у нас нет. У нас каждый ребенок живет в свою коробочку и выходит в парк 2 часа в день, и вот весь контакт. Поэтому очень важно иметь реальный контакт с мамашами, с другими, как ты. И встречаться, и идти в парк, и идти в кафетерию, и пусть приходят домой, идти в гости. Ну, много разговаривать, и чтобы детки тоже играли, не чувствовать себя так одиноко. Это очень важно.
0: Я еще раз хочу вернуться к этому вопросу. Как ты считаешь, современным женщинам тяжелее быть мамами? Или они просто ставят себе планку гораздо выше, чем их мамы или их бабушки?
1: Да, конечно, тяжелее быть мамами именно из-за этого. Эта планка, она существует. То есть воспитание – это совсем по-другому. Сейчас уже не говорят, ладно, это все детские дела, там у него пройдет, все такое. Нет, сейчас мы очень анализируем каждые проблемы нашего ребенка. Мы хотим, чтобы ему было психологически все на своем месте.
0: То есть, и насколько я понимаю, философия современных мам – это то, что все будущие комплексы, проблемы, психологические тараканы, можно сказать так, да. У человека, они закладываются в детстве.
1: Так оно и есть. То есть это никто сейчас не придумал. Потому что сейчас есть социальное сознание, что это так оно и есть, и все мы стараемся, чтобы будущее поколение было намного счастливее, чем мы. То есть у меня много травм, когда я, с тех пор, как я была маленькой, из-за многих факторов. Некоторые факторы, они, конечно, неизбежны, но другие, если бы мы знали, мы бы поработали об этом. Но это была совсем другая жизнь, другой менталитет.
0: Спасибо менталитету, что он меняется в таком случае. Что бы ты сегодня могла бы сказать, посоветовать молодой маме, которая вот только родила, и у нее начался этот блю-период, гормональный период. Она себя чувствует уставшей, тревожной, но боится признаться сама себе в этом.
1: Чтобы она посмотрела себя в зеркало и сказала, это все еще я. Она сама себя не узнает. Это все еще она, что все вернется, что все успокоится, все устаканится. Пусть положится на время, чтобы не спешила вернуться к тому, что было, а просто сосредоточилась к тому, что есть. То есть дети немножко сделать mindfulness, смотреть на своего ребенка, на эту крошку. Потому что мы мало говорили с вами о том, какие они хорошие, как мы их любим. То есть материнство, оно все равно красивее. И все равно оно merece la pena. То есть стоит быть мамой. Это тяжело, тыры-пыры, но все равно это очень-очень-очень большой, красивый и нужный выбор.
0: Кто бы с этой точки зрения мог бы помочь не боятся женщинам сегодня в Испании стать мамами? Если бы вот ты заседала в кабинете министров и имела право голоса, что бы ты предложила?
1: Социальные поддержки. Налоговая, экономическая и совместимость трудовой жизни, то есть больше прав. То есть в северных странах Европы, как Германия, Бельгия, Австрия, там период материнства намного дольше. В Германии это год, в Швеции это вообще 3 года, они там могут сидеть спокойно. У меня есть подружка, которая живет в Шотландии, и если ты в Шотландии, и если ты хочешь укоротить свое рабочее время каждый день, то то, что ты укорачиваешь, здесь в Испании это все, ты укорачиваешь, у тебя будет зарплата меньше. А там нет. Там в Шотландии тебе платят за этот кусочек, который ты укоротила, то тебе государство доплачивает, чтобы тебе зарплата была нормальная и реальная, и ты могла бы сидеть со своими детьми и быть с ними побольше. Вот это все. И, конечно, квартирный вопрос. Налоги на квартиры должны быть намного меньше, если ты мама. Есть семья, я имею в виду.
0: То есть правительство Испании, институциям государственным Испании есть кого брать пример и где поработать. Спасибо большое.
1: Вам тоже спасибо. Tú que has sangrado tantos
0: meses de tu vida. Ау, мама. Так называется эта песня, которую поет известная певица Испании, любимая певица Испании, молодая певица Испании Ригоберта Бандини. Первый раз она ее исполнила 5 лет назад, и с тех пор эта песня стала гимном для феминисток, гимном просто для женщин, которые даже не являются феминистками, гимном материнства и гимном для женщин. Этой песней я прощаюсь с вами. До новых встреч, друзья. Берегите.

Недавно я переехала в другой район Мадрида. В моем новом районе есть березы, а еще тополя, которые обычно покрываются пухом в июле. В тот день, когда мой брат пришел навестить меня и погулять со мной по улицам этого района, он остановился, посмотрел на стоящий рядом тополь и сказал мне: «Каждый раз, когда я вижу эти деревья, мне кажется, что я в Украине. С тобой такого не бывает?» Мой брат, который родился в Испании, знает только ту Украину, которую мы показывали ему один месяц каждое лето во время наших каникул. Я кивнула. У меня сжалось горло.

0: В начале мая в эфире вещания на русском радио «Экстерьер де Испания» мы беседовали с журналисткой и писательницей Маргаритой Яковенко по случаю выхода ее новой книги «Оккупация». Книга уже вышла вторым изданием в Испании. После выхода книги Маргарита Яковенко приняла участие во многих литературных встречах и презентациях, в том числе и на государственном радиотелевидении. Сегодня мы вновь предлагаем вашему вниманию беседу с Маргаритой Яковенко. Пожалуй, единственное интервью, улыбается сама Маргарита, которое она за всю свою профессиональную и творческую жизнь дала не на испанском языке, а на русском.
1: Разговор по душам на короткой волне.
2: Программу ведет Светлана Демидова.
0: Маргарита Яковенко. Испанская журналистка и писательница. Из почти 34 лет своей жизни 27 приходится на Испанию. Испанский язык профессиональной реализации, русский и украинский языки ее детства. Маргарита Яковенко родилась в Запорожье, в Токмаке. С февраля 2022 года Токмак оккупирован Россией. И вторая книга Маргариты, которая выпущена издательством «Секс Бараль» и уже есть в открытой продаже на полках книжных магазинов, называется «Оккупацион» – «Оккупация». На обложке книги разорванная, собранная в целое фотография молодого человека в военной форме. О какой оккупации идет речь? И кто этот человек в форме на фотографии? Маргарита Яковенко, здравствуй. Очень рада, что пришла к нам в студию, нашла время.
3: Здравствуйте, спасибо.
0: Знаешь, это здорово приглашать людей, которые пишут книги, чтобы они немножко рассказали. Но все же книги нужно читать, правда?
3: Вот. Да, конечно. Мне даже кажется, что писатели лучше себя объясняют в книгах, а не в интервью. Потому что, когда мы начинаем разговаривать, это как-то странно происходит, да? Ты дома сидишь сама, в тишине пишешь, какие-то идеи тебе приходят, ты их разрабатываешь. А потом, когда ты их пытаешься объяснить другому человеку, уже так не получается.
0: Ну, знаешь что, построим наш с тобой разговор на твоих цитатах, да?
3: Давайте.
0: Последний раз, когда я говорила с дедушкой, он сказал мне: «Я родился во время войны и умру во время войны». Он умер на следующий день, 20 апреля 22 года, в Токмаке. В течение 8 дней, пока продолжалась осада, мой дедушка не выходил из дома. Ему некуда было идти. Венозная недостаточность. Людмила, моя бабушка по материнской линии, ее муж переехали в его квартиру, чтобы ухаживать за ним. Дедушка умирал больше месяца. Никто не остановит гангрену, отрезав почерневшую, покрытую язвами ногу. Весь Токмак тогда оказался мышеловкой, а люди – дрожащими мышами, которые рылись в своих кладовках в поисках последних остатков еды, купленных еще в мирное время. Мэра похитили, потому что он отказался сотрудничать. Его тело вернули после полного захвата города. Город сдался. Наступила тишина. Похороны были быстрыми, потому что кладбище – это открытое поле, где живые рискуют уже никогда не выйти за его ограду. Пока могильщики торопливо забрасывали гроб лопатами, прицелы солдат были направлены на мою бабушку и на моих дядей.
3: Знаете, так красиво вас слушать на русском. Я это когда-то представляла, когда писала, так как у меня внутри два языка играют постоянно в голове. Есть такие фразы, ну, они ко мне приходили на русском языке, но я потом их переводила на испанский. И когда я вас слышу, вас, когда вы это читаете, мне тепло становится внутри, понимаете?
0: Спасибо. Это твои слова?
3: Это мои слова, но они, кажется, что их кто-то другой написал, когда их слышу на другом языке. Эту книжку я не могла не написать. Прошло 6 лет после того, как я написала свою первую книгу «Десенкахана». И после этого я начинала другие писать. Но началась война. Весь мой мир перевернулся полностью. И я поняла тогда, что мне сначала надо самой все понять. После смерти моего деда, после того, как мой город стал в оккупации, после того, как то место, где я проводила каждое лето, потому что мы каждое лето возвращались в Украину, эти все места, они просто исчезли. Исчезла возможность туда вернуться. И я поняла, что единственная возможность их оставить с собой — это написать про них. Они будут существовать такими, какими я их знала. Эти улицы токманские, те, что я помню своего детства. Чтобы это не исчезло даже с моей головы. И то же самое случилось с моим дедом. Когда он мне сказал эту фразу: «Я родился в войне и умру в войне», через день умер. И тогда я начала себя спрашивать, почему есть такие места, есть такие страны, что постоянно переносят эти войны? Почему простые люди постоянно под такой агрессией живут? Мы тоже в детстве, вот это 9 мая.
0: А игры да. в армию, да? Девочки, медсестры, мальчики да, с да. оружием.
3: Эта война, она постоянно была вокруг нас. Но мы думали, что эта война, мы уже ее победили.
0: Да.
3: Мы все вместе, не только россияне.
0: 5 миллионов украинцев.
3: Так точно.
0: Воевала против нацизма.
3: И когда-то Украина тоже праздновала 9 мая. Суть в том, что эта война, мы думали, что мы уже ее победили, мы уже ее прожили. И так как мы что-то от этого получили, какое-то знание получили, особенно самое главное знание — не повторять это. И когда эта война пришла на Украину опять, с другим лицом, и я помню, мой дед мне говорил, я не понимаю, почему они на нас нападают.
0: От моего дедушки у меня остались только свидетельство о рождении, трудовая биография, пара фотографий и память. Его звали Виктор Константинович Яковенко, сын Константина и Марии. Однажды он появился в моих снах. Мы заходили в магазин, и он покупал мне карандаш. Зачем это, дедушка? Чтобы ты записывала. И когда я решила писать эту книгу, я поняла, что на самом деле ничего не знаю о его жизни. Передо мной настоящее свидетельство о рождении моего прадеда Константина. И здесь указаны его отец Афанасий Мартынов и его мать Ефросинья Астафьева. Мои прапрадеды. Моя бабушка Раиса рассказывала, ее родители, они даже не были украинцами, а были русскими, из Орла. Сталин решил, что им тоже не нужна их родина, раскулачил, отправил далеко в Украину. Когда я узнала, кто были мои прадедушки и прабабушки, я задала вопрос отцу. Значит, мои прадеды тоже были переселенцами-колонистами? А значит, они заняли дом украинской семьи, которая погибла во время голода? Думаю, да, сказал мой отец. Самое страшное было узнать в 33 года, через 3 года после начала войны в Украине, что я являюсь потомком русских оккупантов. «Сапере ауде», написал Кант. «Имей смелость узнать».
3: Первые дни мне было очень тяжело. Я поняла, почему мне ее никто не рассказывал. Потому что это был какой-то даже стыд, мне кажется, в этой информации. Потому что все-таки ты понимаешь, что оккупанты, и что сейчас в Украине, какая у них разница? Какая разница с теми оккупантами, что Сталин переселял? Я думаю, что разница есть. Я все-таки, когда писала эту книгу, поняла, что разница есть, потому что при Сталине у них вообще не было никакого выбора. Во-первых, их раскулачили, у них все забрали, и их просто бросили на чужую землю. И я поняла, что сейчас в этой оккупации люди добровольно едут оккупировать эти дома, едут оккупировать эти города.
0: Селятся, как в дом, квартиру твоего дедушки. Сейчас там живет

0: Семья медик.
1: Да, и эта женщина, она даже пыталась переписать на себя эту квартиру.
0: Пока не разрешили.
1: Пока не разрешили, потому что пока не закончилась война.
0: Мой дедушка умер так и не до конца поняв причину этой войны. Почему нас атакуют, если мы братья? Спросил он меня по телефону, когда мы восстановили связь несколько дней спустя. Я хотела сказать ему, что мы не братья. Это был официальный советский дискурс. Нас когда-нибудь считали равными? Но как говорить об этом с моим дедушкой, который до глубины души любил Советский Союз? С человеком, который говорил дома по-русски, который женился на русской женщине, который теперь сам страдал от насилия оккупации. Что могла я объяснить ему о мире и истории, если он прожил годы, которых не прожила я? И ты начала искать, я так понимаю, да? Они раздробили бедренные кости и челюсти, все еще остававшиеся в перевернутой земле, и залили это место серым слоем цемента. Поверх него проложили улицы, построили лавки, киоски с мороженым, газировкой, мясные и рыбные ряды и маленькую площадь, где продавали бы цветы. Напротив, кольцевая развязка, это все Токмак. Центральная площадь, рядом автобусная станция. Город разрастался, и живые отняли землю у мертвых. Нация расцветала, вытеснив память. Впереди были десятилетия процветания и выполнения пятилетних планов. По утрам существовали только уверенность и ни малейшего сомнения, ни единого вопроса. Мой дед не хотел вспоминать, он предпочитал утопить воспоминания внутри себя. Куда деваются все эти мысли, которые не произносятся? Выводы, к которым приходишь, но которые даже нельзя записать в тетрадь из-за страха перед глазами, которые повсюду. Мой отец начал сомневаться в официальной риторике. Он пережил нечто похожее на то, что испытывают дети, выросшие в католических школах, когда однажды вдруг осознают, что больше не верят в Бога. Ты восстановила историю всей своей семьи, да?
1: Пыталась, старалась.
0: Одновременно ты восстановила историю всего государства, Российской империи, затем Советского Союза. Что ты почувствовала?
1: Я почувствовала, что я не одна. Это не только моя история. Нас много таких. Миллионы людей пережили то же самое, что пережили мой дед, моя бабушка, мои прадеды. Тоже мне забирали их землю, их заставляли как-то жить по-новому. И когда я про это писала, я поняла, что эту книгу люди поймут, потому что я тоже говорю про их предков, не только про своих. Для меня это было важно, потому что иногда я чувствую, что в Испании, например, я тут 27 лет живу, меня не понимают. У нас не та же самая история. И тяжело объяснить, как это все происходило, как мы жили в этих странах, то, что была на самом деле одна огромная страна. И написать это на испанском, это дать понять испанцам и остальной части мира, потому что эту книжку переведут на английский. В следующем году выйдет в Англии, в Америке, и на немецкий тоже ее купили в Германии, и на итальянский. То есть эту книгу будут читать многие люди, те, что не пережили то же самое, что пережила моя семья. И мне кажется, что это важно.
0: Семья, которая сейчас живет в доме моих бабушки и дедушки, не та же ли это семья, которой десятилетия назад Сталин переселил с одного места на другое? Разве это не та же история, повторяющаяся снова и снова, как колесо, которое вращается без устали? Те же законы, те же войны, в основе всего люди, обладающие властью, делать что угодно с жизнями других. Столько лет истории, все равно каждый раз мы падаем в одну и ту же ошибку. Отдаем свою жизнь очередному деспоту. Потому что тираны не создаются за один день. Они становятся ими постепенно, понемногу, заходя все дальше, ежедневно проверяя нашу выносливость, чуть сильнее натягивая веревку, чтобы увидеть, до какого предела мы дойдем, прежде чем сломаемся. Их зло прямо пропорционально нашей сопротивляемости и нашему равнодушию. Мы позволяем ограничивать свободу до тех пор, пока это не касается нас самих. Но когда это происходит, уже слишком поздно сопротивляться, потому что репрессивная система, которую они построили вокруг нас, пока мы позволяли унижать других, это металлическая кольчуга. Именно равнодушие – самая плодородная почва для диктаторов. Потом приходит страх. Но прежде чем приходит страх, должно быть равнодушие к боли других. Писав эту книгу, мне кажется, что ты поняла нечто, что сегодня не понимает громадная часть российского населения.
1: Вы думаете, они не понимают? Или они не хотят понимать? Им страшно, они боятся своих мыслей.
0: Знаешь, Вацлав Гавел, у него есть очень сильное эссе. Называется «Сила бессильных». И он там пишет, что тоталитарные режимы, они держатся на страхе и насилии, да. Но еще и на согласии жить в неправде, во лжи и говорить, повторять «да-да-да», хотя не веришь.
1: Мне кажется, что многие поняли, что сейчас уже поздно, они это допустили. Эта система не построилась за один день. Эта система строится при апатии. Эта система строится с каким-то социальным контрактом. Мы вас не будем трогать, только вы дайте нам делать то, что мы хотим сделать. Люди были согласны.
0: Почему?
1: Потому что они хотели жить спокойно. Они не хотели, чтобы их трогали. Вы знаете, на украинском есть такая фраза «моя хата с краю».
0: Я ничего не знаю.
1: Я чего не знаю, да. Но они не замечали, что пока их не трогали, трогали других.
0: Равнодушие?
1: Да. Апатия, равнодушие. И еще есть такое «не любить себя». Мне кажется, что это произошло в России. Люди перестали верить в себя, перестали любить себя. Перестали верить, что у них есть сила. Но я не знаю, если это случилось вот тут эти последние 20 лет, или это что-то историческое.
0: Еще одна очень болевая часть. Язык.
1: Угу.
0: Извращенное использование языка как националистического и патриотического символа, с одной стороны, и запрет языка, столь же националистический и столь же отвратительный, с другой стороны. Мы можем говорить и украинскую мову також. Русский язык сегодня в Украине для очень многих это триггер.
1: Да, язык оккупанта, это язык врага. Но... Я понимаю, что для меня это не так, потому что я живу в Испании. Я это очень прекрасно понимаю. Но с другой стороны, это... мой родной язык. Я разговариваю на русском дома с родителями, с дедушками, с бабушками. Это мой язык. И мне очень тяжело тоже как-то жить с этим. И когда я писала, я как-то себя вылечила на эту тему, потому что я поняла, что я не виновата. Когда я родилась, этот язык уже говорился. Именно в этой части Украины мы говорили по-русски. В этом не моя вина и не вина моих родителей, мне кажется.
0: Почему та часть Украины, которая говорит по-русски, принимает на себя худшую часть войны? Потому что план Сталина устарел. Потому что дети и внуки колонистов, даже говоря по-русски, не чувствуют себя русскими. Точно так же, как моя бабушка, когда Украина стала независимой, новый паспорт, она выбрала украинский, а не русский. Да. В Украине она родилась, любила, родила своего сына, моего отца. А Россия была страной, с которой всю ее семью депортировали. Язык не определяет национальность и также не определяет идентичность. Путин это делает, и теперь его план другой – обновить население колонистов, импортировать новых, потому что старые уже не подходят. Я думаю, как Маргарита Яковенко, которая 27 лет живет вне СССР, России и Украины, как она в Испании сумела все это понять? Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Книга, на обложке которой фотография твоего деда.
1: Да.
0: Но книга посвящена его сыну. Твоему папе. Почему?
1: Потому что это его воспоминания, это не мои воспоминания. Это он мне рассказывал про свою семью. Я просто взяла и это написала. Я всегда думала, что мой папа бы тоже мог писать книги, если бы он хотел. Но он не хочет этого делать. Ему легче рассказать. Когда он это все мне рассказывал, я тоже понимала. Хотя он про это никогда не говорил. Но мне кажется, что после смерти моего деда, ему тоже было главное это все продумать, увидеть. И когда ты его видишь написано, когда ты его видишь на странице, ты понимаешь другие вещи, и какие-то травмы закрываешь, какие-то раны лечатся с этим. И мне кажется, что ему эта книга тоже помогла. Он перед тем, как эту книгу распечатали, я ему дала прочитать. И он мне написал, читал ее каждую ночь, снился мне Токмак потом. Для меня это главное. Мой папа мог вернуться в свою квартиру, вернуться к своему отцу и как-то с ним попрощаться тоже, с этими страницами.
0: Потому что вы не смогли поехать.
1: Нет.
0: Потому что вы были на расстоянии 5000 километров, а в Украине шла война.
1: Да. Мы еще не были на кладбище.
0: Вы еще не были на кладбище.

0: У тебя есть близкий круг испанцев, которые все сделали для того, чтобы эта книга увидела свет?
1: Да.
0: Книга пока на испанском. Будет на английском, на итальянском, на немецком. А ты бы хотела, чтобы книга вышла на русском языке?
1: Очень бы хотела. На украинском тоже. На украинском и на русском. Потому что мне кажется, что это важно. Эта книжка, она очень политическая. Но в то же самое время она персональная. То есть я пишу такие вещи, что для меня они важны. И мне кажется, что ее люди там лучше поймут, чем ее поймут в Испании, в Германии, в Америке. И у меня даже иногда возникает

0: такие вопросы, кому я это писала?
1: Ну, как я понимаю, писала его прежде всего для себя, потому что, как говорил Толстой, писать можно только тогда, когда уже ты не можешь не писать.
0: Да, это так и есть.
1: И поскольку ты писала для себя, ты писала для всех, для нас. Можно самый личный вопрос?
0: Да.
1: Первая твоя книжка, 2019-й, «Десенкахада».
0: 20-го,
1: да? 20-го. Как бы мы это перевели, «Десенкахада», не вписывающийся, внутренне расколотая, да?
0: Это про эмиграцию книжка, да.
1: И спустя 8 лет ты пишешь новую. Эпиграфом к оккупации звучат слова прекрасной поэтессы Луизы Гелик. «Лошади не понимают, говорят, где поле? Так же, как ты и я сказали бы, а где наш дом?» Маргарита, где твой дом? Может быть, он в тебе самой?
0: Мой дом – это слово, мне кажется. Он живет в моих книгах, он живет в том, что я думаю. Он во мне, да. Это не географический дом. Уже нет. Был дом географический у меня, но меня его забрали. Я туда не могу вернуться. Поэтому мне надо строить кирпичик за кирпичиком новый себе дом. И мы всегда думали, что наш дом – это место географическое, это физическое место. Но когда у тебя его забирают, ты не можешь себя чувствовать бездомно постоянно. Ты как-то должен найти из этого выход. И как-то ты должен построить какую-то опору. И я ее построила так. Слово. Может быть, другой человек ее построит совсем по-другому. Может, это те люди, те, что он любит за границей, например, да? И у меня муж, например, испанец. То есть мой дом тоже и в Испании получается. Но мне кажется, что каждый должен себе сам построить. Если у него забрали возможность вернуться домой, он должен себе построить сам свой дом. И этот дом будет такой, как он хочет. Это прекрасно.
1: Удивительно, что делает смерть. В один день есть человек, который называет тебя «мое ушко». А на следующий ты уже никогда больше не услышишь этих слов. Никогда больше не дернет ласково тебя за ушко, гоняясь за тобой по всему дому. Родился 14 июня 1939 года. Умер 20 апреля 2022 года. Но действительно ли он окончательно мертв, если у меня его уши? У тебя форма ушей у твоего дедушки?
0: Да. Это так и есть. Это единственное, что у нас общее. Форма ушей и вот эта...
1: Ямочка на
0: подбородке. Ямочка, да. Вот. На фотографии даже видно, на фотографии его на обложке. Та же самая ямочка, что у меня.
1: Маргарита, еще раз, громадное тебе спасибо, что пришла.
0: Спасибо вам,
1: Светлана. Нашла время.
0: Спасибо.

Через год после начала войны я начала понимать, что больше не вернусь. Или что, возможно, если когда-нибудь и вернусь, то уже не для того, чтобы навестить кого-нибудь из живых родственников. Я не вернусь ни в чей дом. Я смогу прийти только на кладбище, наполнить водой гранитную вазу, положить на могилу цветы и печенье. Так велит славянская традиция, чтобы почтить память умерших. Мне понадобилось 3 года, чтобы суметь написать это. Боль не творит, что бы там ни говорили. Ни боль, ни страх не являются источником хорошей литературы. Если уж на то пошло, они – это стена, на которую опираемся мы, те, кто каждый день хочет кричать, но не знает, как это делать, не распугав людей, проходящих мимо. Они – трамплин, с которого мы прыгаем. Человек выдерживает все, но самое страшное, что с ним может случиться, потерять свою человечность. И я пытаюсь ее спасти, пытаюсь сохранить доверие, пытаюсь не поддаться ненависти, одновременно обещая своему отцу, что да, если он не спасет дом моих бабушки и дедушки, это сделаю я. Я рассчитываю на долгую жизнь, потому что у меня есть миссия – вернуть то, что у нас украли. Мой дед много лет назад признался моему отцу, что его мечтой было то, чтобы однажды я написала о Токмаке. Как жаль, что мне не пришлось писать о Токмаке совсем в других обстоятельствах. Когда падают снаряды, когда дрожит земля, дрожат и кости моего деда в его маленьком деревянном ящике. Как жаль, что мне вообще пришлось написать эту книгу. Токмак – мой город, мои поля, мое небо, моя река, моя пыль. Токмак – это место всех тех, кто был до меня. В моем сердце живут, цветут каштаны, абрикос и грецкий орех, который мой дед посадил под своим окном. Я больше не дышу своим небом, я дышу чужим небом. Весь мой мир заперт на замок, погребен под снежным покровом. Мой Токмак существует только в моей памяти. Моей Украины больше не существует. Она стала фронтом. Серой зоной. Как жаль, что мне никогда не пришлось бы писать этот текст. Но, дедушка, я взяла карандаш, который ты мне протягивал, и написала. Наконец я написала о Токмаке. О том Токмаке, в котором ты все еще живешь, в который я все еще могу вернуться, пусть даже только в своей памяти. Маргарита Яковенко. Роман «Оккупация». Радио «Экстерьер де Испания».